0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Криминальный инцидент ночью в Тель-Авиве-Яфо 30 августа привел к гибели молодого человека. Сообщается, что уведомление поступило на пульт дежурного службы скорой помощи «Маген Давид Адом» около часу ночи. Прибывшие на вызов специалисты мотоциклетного спецподразделения и парамедики застали на месте хаос и мужчину в возрасте около 30 лет в критическом состоянии. Пострадавший был без пульса и дыхания. Проведенные реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Квартал был перекрыт силами правопорядка, но полиция ведет опрос свидетелей и масштабный розыск скрывшихся с места преступления нападавших. Спустя несколько минут аналогичный экстренный вызов поступил с соседней улицы, которую в интересах следствия мы не называем. Там пострадал 20-летний юноша. Он остался жив. Парамедики провели комплекс неотложных мероприятий и в тяжелом состоянии срочно доставили раненого в медицинский центр «Вольфсон» в Холоне. Полиция еще раз подтвердила, что инциденты криминальные, и сейчас продолжаются розыскные мероприятия. На выходе шаббата пресс-служба правительства Израиля распространила официальное заявление главы правительства. Премьер-министр поручил армии обороны Израиля, Шабаке и полиции в кратчайшие сроки задержать и привлечь к ответственности всех виновных в инцидентах в Иудее и Самарии. В канцелярии главы правительства подчеркнули, что речь идет, цитирую, о маргинальной группе правонарушителей, которые не представляют законопослушных жителей региона. Подобные выходки ставят под угрозу безопасность евреев и арабов, мешают силовикам выполнять оперативные задачи и наносят ущерб международному статусу страны. Армия обороны Израиля и полиция оперативно стабилизировали обстановку и конфисковали 3 автомобиля зачинщиков. В заявлении также обратили внимание на

контраст с палестинской администрацией, которая до сих пор ни разу не осудила нападение на израильских граждан. Напомню, что в субботу десятки радикально настроенных активистов проникли на окраины Иудеи Самарии и устроили беспорядки. Группа нападавших забросала строение камнями и забаррикадировалась в частном доме, внутри которого находилась семья местных жителей. Также нападению подверглись и граждане, и съемочная группа иностранных СМИ, снимавшая репортаж. Для восстановления порядка на место были экстренно стянуты бойцы ЦАЛЯ и МАГАФ. Сейчас все материалы дела переданы в полицию округа Иудея и Самария. Масштабные меры безопасности обеспечили спокойное чтение слихот в израильской столице. Минувшей ночью десятки тысяч гостей со всей страны заполонили площадь у Стены Плача, а также исторические кварталы и рынки старого города Иерусалима для участия в традиционных службах слихот и ночных экскурсиях. Подразделения полиции Иерусалимского округа совместно с бойцами МАГАФ были переведены на усиленный круглосуточный режим дежурства. Для защиты граждан и поддержания общественного порядка были развернуты как патрули в форме, так и скрытые оперативные группы. Правоохранители непрерывно регулировали движение на подъездных магистралях, гарантируя безопасный доступ к столице. Напомню, что бушующий в Восточном Средиземноморье штормовой циклон с мощными грозами парализовал авиасообщение в регионе, напрямую затронув и рейсы в Израиль. Экстремальные погодные условия над Кипром вынуждают экипажи экстренно менять маршруты. Серьезные сбои фиксируются и в расписании главной воздушной гавани Израиля. По данным онлайн-табло аэропорта Бен-Гурион, прибытие бортов из городов Греции, Кипра и Грузии задерживается на несколько часов. Специалисты предупреждают о возможных цепных задержках и рекомендуют пассажирам заранее уточнять актуальный статус своих рейсов у авиаперевозчиков. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье 30 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта.

По привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Самая известная молитва вечера Йом-Кипура на самом деле не является молитвой. Коль Нидре не обращается к Богу и не содержит просьбы о прощении. Это юридическая формула об отмене обетов. Название переводится с арамейского как «все обеты». В одних общинах речь идет об обязательствах, принятых за прошедший год. В других – об обещаниях, которые человек может дать до следующего Йом-Кипура и не суметь выполнить. Действие «Коль Нидре» строго ограничено. Формула касается только добровольных религиозных обязательств, которые человек возложил на самого себя. Она не отменяет долги, договоры, судебные клятвы и обещания, данные другим людям. Юридическая природа текста определила и порядок церемонии. Его произносят до захода солнца, пока Йом-Кипур еще не наступил. По обе стороны от кантора стоят два человека со свитками Торы. Вместе они образуют подобие суда из трех членов. Формулировку повторяют трижды. Сначала тихо, затем все громче. Коль Нидре встречается в молитвенниках уже в IX веке. Некоторые раввины выступали против этого обычая, опасаясь, что ежегодная отмена обетов ослабит ответственность за произнесенные слова. Но обряд сохранился, и решающую роль в этом сыграла мелодия. Знакомый ашкеназский напев сложился в средние века. В 1880 году немецкий композитор Макс Брух использовал его в произведении для виолончели с оркестром, и мелодия «Коль Нидре» вышла на мировую концертную сцену. Слова этой формулы освобождают от необдуманных обетов, а музыка напоминает, почему к любому обещанию следует относиться серьезно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Криминальный инцидент ночью в Тель-Авиве-Яфо 30 августа привел к гибели молодого человека. Сообщается, что уведомление поступило на пульт дежурного службы скорой помощи «Маген Давид Адом» около часу ночи. Прибывшие на вызов специалисты мотоциклетного спецподразделения и парамедики застали на месте хаос и мужчину в возрасте около 30 лет в критическом состоянии. Пострадавший был без пульса и дыхания. Проведенные реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Квартал был перекрыт силами правопорядка, но полиция ведет опрос свидетелей и масштабный розыск скрывшихся с места преступления нападавших. Спустя несколько минут аналогичный экстренный вызов поступил с соседней улицы, которую в интересах следствия мы не называем. Там пострадал 20-летний юноша. Он остался жив. Парамедики провели комплекс неотложных мероприятий и в тяжелом состоянии срочно доставили раненого в медицинский центр «Вольфсон» в Холоне. Полиция еще раз подтвердила, что инциденты криминальные, и сейчас продолжаются розыскные мероприятия. На выходе шаббата пресс-служба правительства Израиля распространила официальное заявление главы правительства. Премьер-министр поручил армии обороны Израиля, Шабаке и полиции в кратчайшие сроки задержать и привлечь к ответственности всех виновных в инцидентах в Иудее и Самарии. В канцелярии главы правительства подчеркнули, что речь идет, цитирую, о маргинальной группе правонарушителей, которые не представляют законопослушных жителей региона. Подобные выходки ставят под угрозу безопасность евреев и арабов, мешают силовикам выполнять оперативные задачи и наносят ущерб международному статусу страны. Армия обороны Израиля и полиция оперативно стабилизировали обстановку и конфисковали 3 автомобиля зачинщиков. В заявлении также обратили внимание на контраст с палестинской администрацией, которая до сих пор ни разу не осудила нападение на израильских граждан. Напомню, что в субботу десятки радикально настроенных активистов проникли на окраины Иудеи и Самарии и устроили беспорядки. Группа нападавших забросала строение камнями и забаррикадировалась в частном доме, внутри которого находилась семья местных жителей. Также нападению подверглись и граждане, и съемочная группа иностранных СМИ, снимавшая репортаж. Для восстановления порядка на место были экстренно стянуты бойцы ЦАЛЯ и МАГАФ.

Сейчас все материалы дела переданы в полицию округа Иудея и Самария. Масштабные меры безопасности обеспечили спокойное чтение слихот в израильской столице. Минувшей ночью десятки тысяч гостей со всей страны заполонили площадь у Стены Плача, а также исторические кварталы и рынки старого города Иерусалима для участия в традиционных службах слихот и ночных экскурсиях. Подразделения полиции Иерусалимского округа совместно с бойцами МАГАВ были переведены на усиленный круглосуточный режим дежурства. Для защиты граждан и поддержания общественного порядка были развернуты как патрули в форме, так и скрытые оперативные группы. Правоохранители непрерывно регулировали движение на подъездных магистралях, гарантируя безопасный доступ к столице. Напомню, что бушующий в Восточном Средиземноморье штормовой циклон с мощными грозами парализовал авиасообщение в регионе, напрямую затронув и рейсы в Израиль. Экстремальные погодные условия над Кипром вынуждают экипажи экстренно менять маршруты. Серьезные сбои фиксируются и в расписании главной воздушной гавани Израиля. По данным онлайн-табло аэропорта Бен-Гурион, прибытие бортов из городов Греции, Кипра и Грузии задерживается на несколько часов. Специалисты предупреждают о возможных цепных задержках и рекомендуют пассажирам заранее уточнять актуальный статус своих рейсов у авиаперевозчиков. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 30 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не

просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Египте 6 октября называют Днем Победы. Но война, начавшаяся успешным форсированием Суэцкого канала, завершилась с израильскими войсками на его западном берегу в 101 километре от Каира и с окруженной египетской 3-й армией. Первый удар действительно был сокрушительным. Египет прорвал линию Барлева и создал плацдармы на восточном берегу канала. Сирийские войска продвинулись на голландских высотах. Израиль был застигнут врасплох, понес тяжелые потери, а уверенность, возникшая после 6-дневной войны, сменилась ощущением смертельной угрозы. Но затем Израиль мобилизовал резервы и переломил ход войны. Сирийцев вытеснили с Голан, а израильские части приблизились к Дамаску. На юге Цааль перешел через канал, нарушил снабжение 3-й армии и окружил ее. К моменту прекращения огня военное преимущество было на стороне Израиля. Почему же Египет считает эту войну победой? Форсирование канала вернуло стране достоинство, утраченное после разгрома 1967 года, и вывело вопрос Синая из политического тупика. Анвар Садат сумел превратить успех первых дней в сильную позицию на будущих переговорах. Но Синай был возвращен Египту не в результате военной победы. В 1979 году Египет первым из арабских государств признал Израиль и подписал с ним мирный договор. В обмен Израиль согласился уйти с полуострова при установленных договором мерах безопасности. Сирия голландские высоты себе так и не вернула. Поэтому точный ответ таков. Военный итог войны остался за Израилем, а Египет сумел извлечь из нее политический результат. Тяжелая цена и провал первых дней сделали израильскую победу горькой, но не превратили ее в поражение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Срочные консультации с ключевыми коалиционными партнерами инициировал глава правительства Бенямин Нетаньяху. Премьер-министр пригласил на переговоры сегодня, воскресенье 30 августа, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также министра финансов Бецалеля Смотрича. Основная цель встреч заключается в предотвращении опасного раскола, цитирую, и распыления голосов внутри правого лагеря путем скоординированного выдвижения единым списком. В своем публичном обращении Нетаньяху прямо подчеркнул, что политики не имеют права потерять ни единого бюллетеня избирателей, назвав консолидацию, цитирую, «безальтернативным условием для спасения и сохранения власти правого блока». На фоне растущих разногласий между Смотричем и Бен-Гвиром, а также электоральных колебаний, руководство партии Бенямина Нетаньяху стремится заранее снять взаимные претензии и выработать общую предвыборную платформу. Это должно гарантировать преодоление электорального барьера и защитить коалиционное большинство в Кнессете. Финансовый кризис ставит под угрозу боеготовность израильской армии в ключевых секторах. Из-за задержек с переводом оборонного бюджета со стороны Министерства финансов, ЦАЛЬ вынужден уже в начале сентября пойти на резкое сокращение резервных сил на северном и южном направлениях. При этом в Иудее и Самарии численность личного состава останется прежней из-за повышенного уровня тревоги и преддверии праздников. Параллельно с этим военные сократят финансирование масштабных операций по сбору разведданных, включая дорогостоящие космические и высокотехнологические программы. Под угрозой срыва оказывается и общая готовность к возможной эскалации противостояния с иранской стороной и подконтрольными руководству Исламской Республики силами в регионе, что требует регулярных учений, восполнения запасов боеприпасов и выполнения оборонных контрактов, говорится в заявлении армии. Дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном столкнулись с жестким противодействием. Лидер подконтрольной руководству Исламской Республики группировки Наим Касем категорически отверг подписанное в июне рамочное соглашение. Напомню, что документ, выработанный на прямых переговорах при посредничестве США, предусматривает постепенный вывод израильских войск, разоружение местных формирований и размещение регулярной ливанской армии в так называемых пилотных зонах на юге страны. Касем назвал эти условия, цитирую, «унизительными для государственного суверенитета», отверг любую систему контроля и заявил о категорическом отказе капитулировать. Конец цитаты. При этом он подчеркнул готовность соблюдать лишь договоренности о прекращении огня от ноября 2024 года. Назначенный на начало сентября новый раунд консультаций оказывается под серьезным вопросом из-за бескомпромиссного демарша иранской стороны и их прокси в Ливане.

Крупную финансовую операцию провели в Восточном Иерусалиме бойцы МАГАФ, следователи Центрального округа полиции и Национальный штаб по борьбе с финансированием террора. Обыски состоялись на основании ордеров министра обороны Израиля Каца и затронули дома ранее освобожденных по сделкам заключенных, продолжавших получать денежные выплаты от палестинской администрации. В ходе рейдов силовики конфисковали 5 автомобилей, золотые украшения и порядка 96 тысяч шекелей наличными. Суммарная стоимость изъятого имущества исчисляется сотнями тысяч шекелей. Ведомство подчеркивает, что жесткое пресечение любых экономических схем поддержки боевиков будет продолжаться по всем направлениям. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 30 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары

0: можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Двое детей могут жить на соседних улицах, быть гражданами одной страны и учиться в почти не пересекающихся мирах. Израильская система образования делится на четыре больших сектора.

0: государственный светский, государственно-религиозный, ультраортодоксальный и арабоязычный. Формально большинство из них подчиняется одному министерству. Но языки преподавания, программы, календарь и представление о том, что должен знать выпускник, заметно различаются. Такое разделение появилось еще до создания государства. Школами управляли политические и религиозные движения – общие сионисты, рабочие партии, религиозные мизрахи и Агудат Исраэль. Каждая воспитывала собственную версию будущего гражданина. В 1953 году Кнессет принял закон о государственном образовании. Партийные школы упразднили, но единой системы не возникло. Закон закрепил светское и религиозные направления. Ультраортодоксальные учебные заведения сохранили значительную самостоятельность, а школы с преподаванием на арабском языке образовали отдельный сектор. Сегодня из примерно 2 миллионов 600 тысяч израильских детей около 580 тысяч учатся в ультраортодоксальных учреждениях и почти столько же в арабской системе. В одной школе больше времени отводится общим дисциплинам, в другой – религиозным текстам. Где-то мальчики и девочки учатся отдельно, где-то преподавание ведется на арабском, а иврит изучают как второй язык. После школы эти миры все же встречаются в университете, на работе и в общей повседневной жизни. Там программа уже не составляет Министерство образования. Жизнь сама расставляет акценты, задает новые вопросы и становится еще одним университетом без единого расписания и выпускного экзамена.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: out of it.
1: Радио Музыка 106.4 FM.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
3: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Срочные консультации с ключевыми коалиционными партнерами инициировал глава правительства Бенямин Нетаньяху. Премьер-министр пригласил на переговоры сегодня, воскресенье 30 августа, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также министра финансов Бецалеля Смотрича. Основная цель встреч заключается в предотвращении опасного раскола, цитирую, и распыления голосов внутри правого лагеря путем скоординированного выдвижения единым списком. В своем публичном обращении Нетаньяху прямо подчеркнул, что политики не имеют права потерять ни единого бюллетеня избирателей, назвав консолидацию, цитирую, «безальтернативным условием для спасения и сохранения власти правого блока». На фоне растущих разногласий между Смотричем и Бен-Гвиром, а также электоральных колебаний, руководство партии Бенямина Нетаньяху стремится заранее снять взаимные претензии и выработать общую предвыборную платформу. Это должно гарантировать преодоление электорального барьера и защитить коалиционное большинство в Кнессете. Финансовый кризис ставит под угрозу боеготовность израильской армии в ключевых секторах. Из-за задержек с переводом оборонного бюджета со стороны Министерства финансов, ЦАЛЬ вынужден уже в начале сентября пойти на резкое сокращение резервных сил на северном и южном направлениях. При этом в Иудее и Самарии численность личного состава останется прежней из-за повышенного уровня тревоги и преддверии праздников. Параллельно с этим военные сократят финансирование масштабных операций по сбору разведданных, включая дорогостоящие космические и высокотехнологические программы. Под угрозой срыва оказывается и общая готовность к возможной эскалации противостояния с иранской стороной и подконтрольными руководству Исламской Республики силами в регионе, что требует регулярных учений, восполнения запасов боеприпасов и выполнения оборонных контрактов, говорится в заявлении армии. Дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном столкнулись с жестким противодействием. Лидер подконтрольной руководству Исламской Республики группировки Наим Касем категорически отверг подписанное в июне рамочное соглашение. Напомню, что документ, выработанный на прямых переговорах при посредничестве США, предусматривает постепенный вывод израильских войск, разоружение местных формирований и размещение регулярной ливанской армии в так называемых пилотных зонах на юге страны. Касем назвал эти условия, цитирую, «унизительными для государственного суверенитета», отверг любую систему контроля и заявил о категорическом отказе капитулировать. Конец цитаты. При этом он подчеркнул готовность соблюдать лишь договоренности о прекращении огня от ноября 2024 года. Назначенный на начало сентября новый раунд консультаций оказывается под серьезным вопросом из-за бескомпромиссного демарша иранской стороны и их прокси в Ливане. Крупную финансовую операцию провели в Восточном Иерусалиме бойцы МАГАФ, следователи Центрального округа полиции и Национальный штаб по борьбе с финансированием террора. Обыски состоялись на основании ордеров министра обороны Израиля Каца и затронули дома ранее освобожденных по сделкам заключенных, продолжавших получать денежные выплаты от палестинской администрации. В ходе рейдов силовики конфисковали 5 автомобилей, золотые украшения и порядка 96 тысяч шекелей наличными. Суммарная стоимость изъятого имущества исчисляется сотнями тысяч шекелей. Ведомство подчеркивает, что жесткое пресечение любых экономических схем поддержки боевиков будет продолжаться по всем направлениям. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье 30 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле 1 сентября не называется Днем знаний. Здесь нет единого ритуала с линейками, белыми бантами и букетами для учителей. И все же утром этого дня одновременно открываются десятки тысяч детских садов и школ. По последним опубликованным данным, в израильской системе образования учатся около 2 600 000 детей. Более 500 000 ходят в детские сады. Их принимают примерно 21 600 садов и 5 800 школ. Студентов среди них нет. Университеты и колледжи живут по другому календарю и начинают учебный год после праздников Тишрей, обычно в октябре. А школьное 1 сентября однажды попытались отменить. Министр образования Гидон Саар называл его мифологической датой, которую Израиль заимствовал у других стран. В 2012 году каникулы сократили, и дети вернулись за парты 27 августа. 5 отнятых у лета дней не исчезли. Их добавили к каникулам в течение учебного года. Эксперимент продолжался 2 года. Затем специальная комиссия решила, что перенос не достиг своей цели, и министр образования Шай Пирон вернул начало занятий на 1 сентября. Эта дата не записана в еврейском календаре и не считается государственным праздником. Но, попробовав от нее отказаться, Израиль обнаружил, у школьного года тоже есть своя традиция.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Министерство финансов категорически отвергает утверждение армейского командования о том, что государственная казна якобы опустела и для ЦАЛя не хватает денег. В казначействе подчеркнули, что правительство полностью финансирует военные операции на всех направлениях и строго соблюдает любые финансовые договоренности, выходящие далеко за рамки утвержденного Кнессетом бюджета. Чиновники призывают руководство силовых структур относиться к распределению колоссальных государственных средств с максимальной серьезностью, сосредоточившись на строгой финансовой дисциплине, прозрачном аудите и эффективном управлении ресурсами ради безопасности граждан. Минфин заявляет, что действительно выделил рекордные суммы за всю историю страны, но ЦАЛь находится в ситуации, когда текущих денег не хватает на закрытие всех потребностей. В итоге армия обороны Израиля требует покрыть реальный дефицит здесь и сейчас ради безопасности, а финансисты пытаются удержать экономику от неконтролируемого роста государственного долга и инфляции. Сегодня окончательный отказ от совместного участия в предстоящих парламентских выборах с партией Циунут Датит Бецалеля Смотрича объявило движение от Смаи Удит и Тамара Бен-Гвира. В официальном заявлении фракции подчеркивается, что принятое решение носит бесповоротный характер, пересмотру не подлежит, а любые прямые или косвенные переговоры по данному вопросу полностью прекращены. Вместо попыток искусственного сближения соратники Тамары Бен-Гвира предлагают главе правительства Бенямину Нетаньяху сосредоточиться на двух практических сценариях ради общей победы правого лагеря. По их оценке, премьеру следует либо консолидировать все малые правые партии, либо использовать персональную бронь в предвыборном списке партии Ликуд в пользу Бецалеля Смотрича. В партии Тамара Бен-Гвира уверены, что только такой расчет позволит не допустить потери голосов и обеспечит создание полноценного национального правительства. Сегодня, 30 августа, появились новые подробности экстренной операции по срочной эвакуации сына главы правительства Яира Нетаньяху из Соединенных Штатов. В Шабак сообщили, что решение о вывозе Нетаньяху-младшего вместе с группой охраны обратно в Израиль было принято после комплексной оценки обстановки в связи с возникновением прямой угрозы его жизни. Раскрытию этих данных предшествовали сообщения о планировавшемся покушении со стороны руководства Исламской Республики в декабре 2025 года, а также заявление самого Бенямина Нетаньяху о попытках иранской стороны ликвидировать одного из его сыновей. Согласно информации, ради неотложных мер безопасности в Майами, спецслужбам пришлось экстренно перебросить часть агентов из Нью-Йорка, где они в тот момент сопровождали президента Ицхака Герцога. Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в розыске 34-летнего Матана Юркселя, определенного как пропавшего без вести в условиях повышенного риска для жизни. Последний раз мужчину видели в прошлый четверг, 27 августа, на территории Мошава Харуцим, и с тех пор связь с ним была полностью утеряна. Его рост составляет 1 метр 75 сантиметров, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза голубые. В момент исчезновения Матан был одет в белую классическую рубашку на пуговицах, черные брюки и темную обувь. Все, кому известно что-либо о текущем местонахождении пропавшего, либо те, кто встречал человека с указанными приметами, просят немедленно позвонить на горячую линию полиции по номеру 100 или связаться с отделением по телефону 09-961-7201. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 30 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена.

Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. За несколько дней до Суккота на израильских балконах начинается перестановка. Сушилки, велосипеды и цветочные горшки убирают в сторону. На их месте появляются складные стенки, бамбуковый схах, стол, стулья и коробка с прошлогодними украшениями. Балкон на неделю превращается в праздничную столовую. Для тех, кто строго соблюдает Аллаху, важно, чтобы над Суккой находилось открытое небо. Поэтому в некоторых домах предусмотрены специальные мирпасот Сукка. Балконы или их части, над которыми нет другой конструкции. Но в большинстве домов балконы расположены один над другим, и это не мешает семьям устанавливать сукки и отмечать праздник так, как у них принято. Во многих светских семьях Суккот прежде всего детский праздник. Дети делают бумажные цепочки, развешивают рисунки и гирлянды, приносят подушки, матрасы и спальные мешки. Сукка становится палаткой, только установленной не в лесу, а в двух шагах от кухни. В ней едят, принимают друзей, играют, а иногда остаются спать на всю ночь. Если балкона нет или на нем слишком тесно, сукку ставят во дворе, на общей лужайке, крыше или частной парковке. Поскольку это временная конструкция, разрешение на строительство не требуется. Главное не мешать соседям и после праздника все разобрать и убрать. У этой традиции есть неожиданная параллель с Йом-Кипуром. Пустые дороги никто не предусматривал для игр, но дети превратили их в пространство для велосипедов, роликов и самокатов. Также они освоили и сукку, превратив временное жилище в домашний лагерь. У израильских детей появился собственный осенний календарь. В Йом-Кипур им достаются дороги, а в Суккот еще одна комната, похожая на палатку. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CoIL.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Министерство финансов категорически отвергает утверждение армейского командования о том, что государственная казна якобы опустела и для Цааля не хватает денег. В казначействе подчеркнули, что правительство полностью финансирует военные операции на всех направлениях и строго соблюдает любые финансовые договоренности, выходящие далеко за рамки утвержденного Кнессетом бюджета. Чиновники призывают руководство силовых структур относиться к распределению колоссальных государственных средств с максимальной серьезностью, сосредоточившись на строгой финансовой дисциплине, прозрачном аудите и эффективном управлении ресурсами ради безопасности граждан. Минфин заявляет, что действительно выделил рекордные суммы за всю историю страны, но Цааль находится в ситуации, когда текущих денег не хватает на закрытие всех потребностей. В итоге армия обороны Израиля требует покрыть реальный дефицит здесь и сейчас ради безопасности, а финансисты пытаются удержать экономику от неконтролируемого роста государственного долга и инфляции. Сегодня окончательный отказ от совместного участия в предстоящих парламентских выборах с партией Циунут Датит Бецалеля Смотрича объявило движение Оцма Иудит и Тамара Бен-Гвира. В официальном заявлении фракции подчеркивается, что принятое решение носит бесповоротный характер, пересмотру не подлежит, а любые прямые или косвенные переговоры по данному вопросу полностью прекращены. Вместо попыток искусственного сближения соратники Тамара Бен-Гвира предлагают главе правительства Бенямину Нетаньяху сосредоточиться на двух практических сценариях ради общей победы правого лагеря. По их оценке, премьеру следует либо консолидировать все малые правые партии, либо использовать персональную бронь в предвыборном списке партии Ликуд в пользу Бецалеля Смотрича. В партии Тамара Бен-Гвира уверены, что только такой расчет позволит не допустить потери голосов и обеспечит создание полноценного национального правительства. Сегодня, 30 августа, появились новые подробности.

подробности экстренной операции по срочной эвакуации сына главы правительства Яира Нетаньяху из Соединенных Штатов. В Шабах сообщили, что решение о вывозе Нетаньяху-младшего вместе с группой охраны обратно в Израиль было принято после комплексной оценки обстановки в связи с возникновением прямой угрозы его жизни. Раскрытию этих данных предшествовали сообщения о планировавшемся покушении со стороны руководства Исламской Республики в декабре 2025 года, а также заявление самого Бенямина Нетаньяху о попытках иранской стороны ликвидировать одного из его сыновей. Согласно информации, ради неотложных мер безопасности в Майами спецслужбам пришлось экстренно перебросить часть агентов из Нью-Йорка, где они в тот момент сопровождали президента Ицхака Герцога. Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в розыске 34-летнего Матана Юркселя, определенного как пропавшего без вести в условиях повышенного риска для жизни. Последний раз мужчину видели в прошлый четверг, 27 августа, на территории Мошава Харуцим, и с тех пор связь с ним была полностью утеряна. Его рост составляет 1 метр 75 сантиметров, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза голубые. В момент исчезновения Матан был одет в белую классическую рубашку на пуговицах, черные брюки и темную обувь. Все, кому известно что-либо о текущем местонахождении пропавшего, либо те, кто встречал человека с указанными приметами, просят немедленно позвонить на горячую линию полиции по номеру 100 или связаться с отделением по телефону 09-961-7201. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье 30 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. В середине 70-х годов израильские дети обнаружили, что раз в году городские дороги полностью принадлежат им. Так у Йом-Кипура появился новый обычай, которого никто не устанавливал и не планировал. Возможность для этого возникла раньше. Уже в первые десятилетия существования Израиля в Йом-Кипур прекращал работу общественный транспорт, закрывались магазины и предприятия, а большинство водителей оставляли машины дома. Закон этого не требовал. Отказ от поездок постепенно стал одной из самых устойчивых общественных норм страны. Исследователь израильских праздников Хески Шоам относит первые свидетельства массового катания по дорогам к середине 70-х. У традиции не оказалось ни автора, ни официальной даты рождения. Дети просто выехали на улицы, которые в любой другой день были заняты потоком машин. Обычай распространился за несколько лет. Уже в 1981 году газеты сообщали о десятках юных велосипедистов, получивших травмы только в Рамадгане и Гиватайме. К середине 80-х велосипедные магазины готовились к Йом-Кипуру как к пику сезона. Со временем к велосипедам добавились ролики, скейтборды и самокаты, а позднее электросамокаты и электрические велосипеды. Проезжая часть превратилась в огромную площадку, пересекающую весь город. Для многих светских семей вечерняя поездка с детьми стала собственным ритуалом Йом-Кипура. Она не нарушает главного условия этого дня – отсутствие автомобильного движения и привычного городского шума. Но пустая дорога не гарантирует безопасности. По данным организации БТРМ, в Йом-Кипур число обращений детей в приемное отделение из-за велосипедных травм 13 раз выше, чем в обычный день. На дорогах остаются машины экстренных служб и отдельные частные автомобили. Йом-Кипур никто не объявлял днем велосипедов. Страна остановила машины, а дети сами придумали, что делать с освободившейся дорогой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Армия обороны Израиля переходит в режим повышенной готовности на всех оперативных направлениях в преддверии осенних праздников. По итогам комплексной оценки обстановки начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйаль Замир распорядился усилить группировку военных в Иудее и Самарии за счет штаба регулярной дивизии и подготовить батальоны немедленного развертывания. Подготовка к боевым действиям ведется широким фронтом, охватывая рубежи от Ливана и сектора Газа до иранской стороны. Командование ввело строгий запрет на сокращение боевого состава и любые оперативные паузы. Также Эйаль Замир выступил с резким предупреждением о бюджетном кризисе, подчеркнув, что пустая казна подрывает боеспособность войск в условиях предельной нагрузки, тогда как защита безопасности страны остается единственным главным приоритетом, сказал Эйаль Замир. Принудительной эвакуации целых районов и массированными ударами ответит армия обороны Израиля на любые попытки запуска зажигательных шаров и воздушных змеев из сектора Газа. На оперативном совещании с начальником генерального штаба ЦАЛЯ Эйалем Замиром и высшим командным составом министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об окончании срока предъявленного ультиматума. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что любые подобные запуски отныне классифицируются как, цитирую, «полноценные враждебные вылазки». Конец цитаты. По совместной директиве главы правительства и министра обороны войска задействуют все необходимые средства против организаторов запусков, исполнителей и пусковой инфраструктуры, вплоть до полной зачистки прилегающих кварталов. В руководстве страны предупредили, что не допустят возврата к прежним угрозам южным рубежам, а подконтрольные иранской стороне силы заплатят за провокации высокую цену. История с исчезновением матери и дочери, гражданок Израиля, которых в начале месяца искала вся страна и позже нашла живыми в Аргентине, получила новый поворот. Сами женщины заявили о желании начать жизнь с чистого листа, однако по сообщениям 12-го телеканала израильского телевидения, их внезапный отъезд оказался спланированным побегом от долгов, превысивших 200 тысяч шекелей. В Израиле беглянки оставили полностью обустроенную квартиру в Мадиине и лизинговые автомобили. Теперь же семье, выступавшей финансовым гарантом по части кредитов, предстоит в одиночку рассчитываться с долгами. Напомню, что мать и дочь изначально вылетели в Вену в начале августа, заявив близким, что планируют отправиться на поезде в Прагу. Однако на обратный рейс в Израиль так и не сели. Женщины полностью прекратили связь, выключили телефоны и перестали отвечать на сообщения. Но в итоге мать и дочь разыскали в Аргентине с помощью представителя местной полиции, после чего они вышли на связь с семьей и подтвердили, что скрылись добровольно. Результативное сотрудничество израильских правоохранителей с коллегами из палестинской администрации позволило вернуть законным владельцам 6 угнанных автомобилей и мотоцикл. Похищенные в различных районах Израиля транспортные средства были оперативно обнаружены и вывезены с территории Иудеи и Самарии. В полицейском ведомстве отмечают, что ликвидация подобных каналов контрабанды и пресечение деятельности организованных групп автоугонщиков остаются ключевыми приоритетами в борьбе за сохранность имущества граждан. Силовые структуры продолжают следственные действия для установления и задержания всех подозреваемых, причастных к данным преступлениям. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье 30 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Тора называет Израиль страной, текущей молоком и медом. Казалось бы, все очевидно. Речь идет о пчелах, сотах и золотистом меде. Однако в Торе это слово могло обозначать совсем другой продукт. На иврите мед – дваш. В древности так называли не только пчелиный мед, но и густой сладкий сироп из плодов. В книге «Второзаконие» перечислены 7 видов, которыми славится земля Израиля. Пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки и мед. Финики в списке не названы, поэтому еврейская традиция считает, что под медом здесь подразумевается финиковый сироп, предшественник современного силана. Но пчелиный мед в Танахе тоже встречается. Самсон находит пчелиный рой и соты в туши убитого льва. А Йонатан, сын царя Саула, во время военного похода окунает посох в дикий мед. Подтверждение существования развитого пчеловодства нашли в Тель-Рехове, недалеко от Бейт-Шана. Археологи раскопали около 30 цилиндрических ульев из необожженной глины. Пасека работала примерно 3000 лет назад и могла насчитывать от 100 до 200 ульев. За год здесь получали от 300 до 500 килограммов меда. В древних сотах сохранились части пчел. Исследование показало, что они происходили из Анатолии. Более спокойных и удобных для разведения пчел, вероятно, доставляли за сотни километров. За словом «дваш» скрывались две разные сладости. Когда Танах рассказывает о плодородии земли, речь, скорее всего, идет о финиках. Когда описывает соты – о настоящем пчелином меде. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Армия обороны Израиля переходит в режим повышенной готовности на всех оперативных направлениях в преддверии осенних праздников. По итогам комплексной оценки обстановки начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир распорядился усилить группировку военных в Иудее и Самарии за счет штаба регулярной дивизии и подготовить батальоны немедленного развертывания. Подготовка к боевым действиям ведется широким фронтом, охватывая рубежи от Ливана и сектора Газа до иранской стороны. Командование ввело строгий запрет на сокращение боевого состава и любые оперативные паузы. Также Эйяль Замир выступил с резким предупреждением о бюджетном кризисе, подчеркнув, что пустая казна подрывает боеспособность войск в условиях предельной нагрузки, тогда как защита безопасности страны остается единственным главным приоритетом, сказал Эйяль Замир. Принудительной эвакуацией целых районов и массированными ударами ответит армия обороны Израиля на любые попытки запуска зажигательных шаров и воздушных змеев из сектора Газа. На оперативном совещании с начальником генерального штаба ЦАЛЯ Эйялем Замиром и высшим командным составом министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об окончании срока

предъявленного ультиматума. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что любые подобные запуски отныне классифицируются как, цитирую, «полноценные враждебные вылазки». Конец цитаты. По совместной директиве главы правительства и министра обороны войска задействуют все необходимые средства против организаторов запусков, исполнителей и пусковой инфраструктуры, вплоть до полной зачистки прилегающих кварталов. В руководстве страны предупредили, что не допустят возврата к прежним угрозам южным рубежам, а подконтрольные иранской стороне силы заплатят за провокации высокую цену. История с исчезновением матери и дочери, гражданок Израиля, которых в начале месяца искала вся страна и позже нашла живыми в Аргентине, получила новый поворот. Сами женщины заявили о желании начать жизнь с чистого листа, однако по сообщениям 12-го телеканала израильского телевидения, их внезапный отъезд оказался спланированным побегом от долгов, превысивших 200 тысяч шекелей. В Израиле беглянки оставили полностью обустроенную квартиру в Мадиине и лизинговые автомобили. Теперь же семье, выступавшей финансовым гарантом по части кредитов, предстоит в одиночку рассчитываться с долгами. Напомню, что мать и дочь изначально вылетели в Вену в начале августа, заявив близким, что планируют отправиться на поезде в Прагу. Однако на обратный рейс в Израиль так и не сели. Женщины полностью прекратили связь, выключили телефоны и перестали отвечать на сообщения. Но в итоге мать и дочь разыскали в Аргентине с помощью представителя местной полиции, после чего они вышли на связь с семьей и подтвердили, что скрылись добровольно. Результативное сотрудничество израильских правоохранителей с коллегами из палестинской администрации позволило вернуть законным владельцам 6 угнанных автомобилей и мотоциклов. Похищенные в различных районах Израиля транспортные средства были оперативно обнаружены и вывезены с территории Иудеи и Самарии. В полицейском ведомстве отмечают, что ликвидация подобных каналов контрабанды и пресечение деятельности организованных групп автоугонщиков остаются ключевыми приоритетами в борьбе за сохранность имущества граждан. Силовые структуры продолжают следственные действия для установления и задержания всех подозреваемых, причастных к данным преступлениям. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье 30 августа, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 31 градус тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. У песен «Шана Това», «Савивон Сов-Сов-Сов», «Ани Пурим» и «Салейну Альктефейну» один автор. Левин Кипнис написал столько произведений к еврейским праздникам, что из них можно составить целый год в израильском детском саду. Кипнис родился на Волыни и приехал в Эрец-Исраэль

0: 1913 году. Он собирался стать художником и поступил в Иерусалимский Бецалель. В это же время в городе открылся семинар для воспитательниц и детский сад, где с детьми говорили на иврите. У нового ивритского детства уже был язык, но еще почти не было собственных песен, рассказов и игр. Воспитательница Хасия Файнсод Сукеник пожаловалась Кипнису, что к Хануке детям нечего петь. Он взял мелодию Маус Цур и написал новые слова. «Ханукия, Ханукия, расскажи мне сказку». С этой песни началась его работа для детей. Вслед за Ханукой пришли остальные праздники. Для Роша Шана Кипнис написал «Шана Тува», для Сукота «Орхим Лахаг», для Пурима «Ани Пурим», для Шивота «Салейну Альктефейну». Ему принадлежат «Нерли», «Ханука, Ханука» и знаменитая песня о волчке «Савивон Сов-Сов-Сов». Кипнис создавал короткие ритмичные тексты, которые легко было запомнить, разыграть и сопровождать движениями. Вместе с ними иврит становился языком игры, праздника и детской повседневности. За долгую жизнь Кипнис написал сотни песен и рассказов и выпустил около 100 книг. В 1978 году он получил премию Израиля. Левин Кипнис приехал в Иерусалим учиться рисовать. Главным его произведением стал звучащий календарь, по которому уже 5 поколений израильских детей узнают, какой праздник наступает следующим.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. 11 жителей одного кибуца погибли за 19 дней войны судного дня. Бейт-Ашита понес самые тяжелые потери среди израильских населенных пунктов по отношению к числу жителей. После окончания войны в ворота кибуца въехали 11 армейских машин с включенными фарами. Каждая везла гроб. Погибшие были молодыми работниками, отцами семейств, резервистами. Житель Бейт-Ашиты Амихай Ярхи позднее сказал: «У меня два Йом-Кипура. Один – день, который еврейский народ отмечает из поколения в поколение. Второй – день начала войны, разделивший жизнь кибуца на до и после». С 1973 года Йом-Кипур стал

0: Здесь еще днем памяти 11 погибших. Прошло 17 лет. В Бейт-Шитте поселился композитор Яир Розенблюм, автор песни о мире и многих произведений для армейских ансамблей. Накануне Йом-Кипура он решил написать музыку для кибуцной церемонии. Розенблюм открыл праздничный молитвенник и нашел древний пиют «Унитаны Токев». Его центральные слова звучат так: «Кто будет жить и кто умрет, кто в свой срок и кто прежде срока». Для Бейт-Шитты этот текст не нуждался в объяснении. На следующее утро Розенблюм сел за пианино. Жители кибуца вспоминали, что он писал мелодию и плакал. Исполнить ее он попросил Ханоха Альбалака, жителя Бейт-Шитты и участника ансамбля «Геватрон». Вечером Йом-Кипура 1990 года Альбалак впервые спел «Унитаны Токев» перед кибуцом. Через год исполнение прозвучало в телевизионном фильме, затем по радио. Мелодию начали петь в синагогах. Один из самых узнаваемых сегодня напевов Йом-Кипура родился не в синагоге. Он родился в кибуце, который искал слова для собственного траура.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Многие светские израильтяне узнали арамейское слово «ушпизин» не из молитвенника, а в кинотеатре. В 2004 году на экраны вышел одноименный фильм режиссера Гиди Дара, снятый по сценарию Шули Ранда. «Ушпизин» означает «гости». По каббалистической традиции в дни Суккота в Сукку приглашают семерых библейских праведников – Авраама, Исаака, Якова, Моисея, Аарона, Иосифа и Давида. Каждый вечер один из них становится главным гостем, но вместе с ними приглашают и остальных. Зоар, с которым связывают этот обычай, сразу соединяет мистический обряд с настоящим гостеприимством. Нельзя звать за стол великих предков и забывать о живых людях. Часть праздничной трапезы должна достаться бедным и одиноким. Если хозяин накрыл стол только для себя, говорится в тексте, Авраам и остальные праведники покидают его сукку. Этот конфликт лег в основу фильма. Бедная бездетная пара Муше и Мали неожиданно получает деньги на праздник. Вскоре в их сукке появляются двое незваных гостей – приятели Муше из его прежней жизни. Они шумят, нарушают покой хозяев, и один из них съедает дорогой этрог. Красивый обычай превращается в трудную проверку терпения. Фильм стал редким совместным проектом светского режиссера и религиозных исполнителей. Его снимали с разрешения раввинов, а по субботам не показывали в кинотеатрах. Несмотря на это, картину посмотрели около 200 тысяч израильтян. Шули Ранд получил премию «Офир» за лучшую мужскую роль. Ушпизин приглашают в сукку словами. Но смысл обычая раскрывается, когда место за столом нужно уступить живому человеку, особенно тому, кого совсем не ждали. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля.

Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Главная заповедь Рош ха-Шана сформулирована необычно. Человек должен услышать звук шофара. Но прежде чем этот звук появится, обычный рог проходит долгий путь. Чаще всего шофар делают из рога барана в память о жертвоприношении Ицхака, когда вместо него Авраам принес в жертву барана. У йеменских евреев распространен длинный спиральный шофар из рога антилопы куду. Коровий рог Мишна использовать запрещает. Позднее этот запрет стали связывать и с воспоминанием о золотом тельце. Рог не представляет собой готовую полую трубу. Под твердой внешней оболочкой находится костная сердцевина. Ее извлекают, затем срезают узкий конец и осторожно просверливают его до естественной полости. Рог нагревают, чтобы выпрямить участок возле будущего отверстия для губ, после чего очищают и шлифуют. К шофару нельзя присоединять мундштук или другие детали. Трещина, отверстие или ремонт, изменивший звук, могут сделать его непригодным. Шофар звучит только благодаря воздуху и вибрации губ исполнителя. У каждого рога свой тембр, и заранее предсказать его невозможно. Тора называет Рош ха-Шана днем Труа, но не объясняет, как должна звучать эта Труа. К эпохе Талмуда единого ответа уже не было. Это три протяжных, прерывистых вздоха или череда коротких рыданий. Раби Абаху, живший в Кесарии, распорядился исполнять все варианты. Так появились три знакомых сигнала – длинная ткия, три прерывистых звука шварим и не менее 9 коротких звуков труа. Обычай довел их общее число за праздничную службу до 100. В звуках шофара сохранились и древняя заповедь, и память о том, что ее первоначальное звучание однажды было утрачено. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В Йом-Кипур в Израиле можно законно сесть за руль. Самое заметное правило этого дня – пустые дороги – в законодательстве не записано. Общегосударственного запрета на движение частных автомобилей нет. Водителя нельзя оштрафовать за сам факт поездки. Поэтому на дорогах остаются машины экстренных служб и те, кому необходимо добраться до места назначения. Закон также не требует поститься, молиться, отказываться от телефона, электричества или кожаной обуви. Это религиозные предписания, и каждый решает сам, соблюдать их или нет. Юридические ограничения начинаются на рабочем месте. Для еврейских работников Йом-Кипур – установленный законом день отдыха. Без специального разрешения работодатель не вправе привлекать их к работе. Исключения предусмотрены для обороны, безопасности и жизненно важных общественных нужд. Поэтому больницы, полиция и пожарная служба продолжают работать. Деятельность магазинов, ресторанов и развлекательных заведений регулируют также муниципальные правила. Например, в Тель-Авиве-Яфо в Йом-Кипур должны закрываться даже те заведения, которым разрешено работать в субботу и другие праздники. Но главное правило действует без полиции. Большинство израильтян оставляют машины дома. Многие светские жители, которые не постятся и не молятся, также не выезжают из уважения к окружающим и к характеру дня. Закон освобождает человека от работы. Муниципалитеты устанавливают правила для заведений. А тишину на дорогах каждый год создают сами граждане. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.